ты просто китап, пану пранунга, мне вам худели куры. Да ты просто китап, пану пранунга, мне вам худели. Ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты бот, ты б